0: Laimiņ, ko tu Jāņos?
1: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad sāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflame Expert 2 kg tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8,000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: с четверга нектарины 1 кг 2,49, чипсы Lay's 110 грамм €49 и филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
4: Lidl стоит того.

Лего желает вам радостного праздника Лиго, хорошей компании, вкусного стола и настоящего летнего настроения. Все к празднику ищите в магазинах Мего по всей Латвии. Регистрируйся в приложении Мего Дрогс и делай покупки еще выгоднее. Мего Дрогс. Для друзей все самое лучшее.

Еще не пользуешься приложением Megodraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Megodraux. Для друзей дружеские цены.

трамвай. ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печенья.

начале. Подробнее узнай на сайте доктора Клоуна или посети drclowns.lv. Топ-радио. All-time favorite.

0: ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
1: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
0: Lidl стоит того.
2: В доме не хватает места или просто умных решений?
3: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
2: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
4: Яны! Яны!
5: Яны!
4: Яны!
6: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. Līdz 23. Jūnijam ar paldies karti Sieres prezidenta brīvai kamamber 4 veidi 120 vai 125 grami 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Rimi Zemoceanu Gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. jūnijam. Sarkanie redīsi 500 grami, 99 centi. Saldkrējuma sviests, cesvaini 82%, 180 grami, 99 centi. Zāļa pusspārni barbekju marinādē Rimi 400 grami, 1 eiro 69 centi. Rimi.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
2: Lidl стоит того.
4: Латвияй ир. Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
6: Hei, ko tu šogad Jāņos?
7: Kā katru gadu, Jāņos ar top! Kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 eiro. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
8: Праздничная распродажа «Лига» «Верде Электроникс». С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.

Еще не пользуешься приложением MegaDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegaDraux. Для друзей дружеские цены.

0: На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 28 июня. Куриные ножки в маринаде Тяково 2,69. И напитки Пепси 2 литра только €59. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Готов отрываться? Взрывайся, качай, жги!

0: 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
2: Lidl стоит того.
4: All-time favorites. Top Radio. Bring the action. When you

сеть магазинов «Мего» желает вам радостного праздника «Лига», хорошей компании, вкусного стола и настоящего летнего настроения. Все к празднику ищите в магазинах «Мего» по всей Латвии. Регистрируйся в приложении «Мего Дронг»

Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лил Биотик со скидкой 30%. А также другие

0: предложение. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Грила сезона ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi. Katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: В доме не хватает места или просто умных решений?
4: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
3: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
5: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
6: Jāņos, Jāņos ar top. Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Manstop tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.

0: Этой неделе в Мего особенно выгодно. До 28 июня. Куриные ножки в маринаде Тяково 2,69. И напитки Пепси 2 литра только €59. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Готов отрываться? Взрывайся, качай!

Алисии с мягким дип-звучанием и чувственным женским вокалом. Трек сочетает пульсирующий ритм, обволакивающий басовые линии и атмосферные синты. Идеальный баланс между dance floor энергией и романтичным настроением.

0: фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
2: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Смаржо, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей, отдельная машина для текстиля домашних животных и озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня супер предложение со скидками во всех прачечных Смаржо. Смаржо и пахнет чистотой.
3: Измеклати и милати продукты лустигай лигошанай. Лиц 24 июня LV Veikalos 220 грамм Jāņu siera 1,99 €, kilograms cūka šķiņķa, 2,99 € un pudele bezalkoholiskā alus tērvete, paskat, 99 centi, 3 veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
4: Скидки в интернет-магазине и магазинах Weekend. Самый большой выбор одежды и обуви в Латвии теперь со скидкой до 50%.
5: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
6: Латвияй ир дарītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
8: All time favorites.

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Вернемся к актуальным музыкальным новинкам. Группа BTS выпустила песню и клип «Come Over» в цифровом формате в рамках своего ежегодного фестиваля для поклонников «Феста». Релиз состоялся чуть более чем через месяц после...

Новый международный турнир. Новый формат. Новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду. В одном турнире. 3 на 3. Хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19.

0: Спортланд. Эйси Пирмайс.
1: Богатый вкус, доступная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Лидл.
2: В магазинах Lidl с четверга свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
1: Lidl стоит того.

0: Эммерих, а главные роли исполняли Джеймс Спейдер и Курт Рассел. Сюжет рассказывал об археологе, открывающем портал в другую вселенную. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас возвращаемся к самой актуальной музыке на Топ Радио. Это «Звездный дайджест». Скоро продолжим.
1: Кинолента. Кинолента. Топ Мьюзик.
2: Прямо сейчас.
1: Песня из Топ
2: 20. Это Топ 20.
3: Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.

0: Янюс, Янюс!
1: «7bet». Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
3: Субботы. Ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Колбаски Кабаноси XXL 480 грамм 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99.
2: Lidl. Стоит того.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.

Sony Pictures Television анонсировала ремейк «Черной комедии». Главные роли в сериале по мотивам фильма исполнят Джейк Джонсон и Дэймон Уайанс-младший. Оригинальный фильм с Джимом Керри выходил в 1996 году и рассказывал об одиноком кабельщике Чипе,

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Еще раз приветствую всех настроенных на топ-радио. Вы слушаете «Звездный дайджест». С вами по-прежнему я, Тим Франциси, и это время светских новостей. Блогерша и бизнесвумен Айза призналась в телеграм-канале, что не хочет дочь. Айза заявила, что она

0: Manigardumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 24. jūnijam. Tītara šašliks apelsīnu sulā 7,99 € kilogramā. Kakla karbonādes šašliks Jāņu nakts 6,99 € kilogramā. Sāļais kliņģeris 10,99 € kilogramā. Rimī.
1: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nosidušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies.
2: Palējam izguļam, palējam izguļam, palējam izguļam.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
4: Субботы. Ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Колбаски Кабаноси XXL 480 грамм 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99.
3: Lidl стоит того.
5: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора клоуна или посети drclowns.lv.
6: Jāni!
7: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemas cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
8: Праздничная распродажа «Лига» в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.

0: Лего желает вам радостного праздника Лига, хорошей компании, вкусного стола и настоящего летнего настроения. Все к празднику ищите в магазинах Мего по всей Латвии. Регистрируйся в приложении Мего Дрогс и делай покупки еще выгоднее. Мего Дрогс. Для друзей все самое лучшее.
1: Светская хроника. Светская хроника.

0: Бангальтер также поделился, насколько сложно осознать масштабы успеха Daft Punk. Некоторая музыка, записанная в этой студии, якобы набрала миллиарды прослушиваний, отметил он. Но мой мозг все равно не может по-настоящему осмыслить это. Прямо сейчас, друзья, мы прервемся на самую актуальную музыку на Топ-Радио. Это «Звездный дайджест». Никуда не уходите.
1: «Светская хроника». «Светская хроника».

Приложением Мегодраукс присоединяйся сейчас. Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Мегодраукс. Для друзей дружеские цены.

0: Особенно выгодно до 28 июня. Куриные ножки в маринаде Тяково 2,69. И напитки Pepsi 2 литра только евро 59. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Коянюс.
2: Янюс, Янюс.
3: В доме не хватает места или просто умных решений?
4: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
3: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
5: Богатый вкус, доступная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Lidl.
6: Lidl с четверга. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
5: Lidl стоит того.
7: Я не прав искать резы на Лигу, Лигу. Курсамовца на съемпеце на Лигу.
8: Nosēšot metā līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!

стану частью серии мероприятий, посвященных сразу двум важнейшим датам в дискографии артиста. 30-летию дебютного альбома Reasonable Doubt и 25-летию культовой пластинки The Blueprints. Новость появилась

певица была одета в черную толстовку с капюшоном, брюки и кроссовки. Рич Пол появился на публике в куртке, футболке и брюках. В свою очередь, Ариана Гранде и Итан Слейтер расстались. Как сообщает People со ссылкой на анонимные источники из их окружения, разрыв произошел несколько месяцев назад после почти 3 лет отношений. Расставание прошло мирно. Они дали себе много времени и тщательно все обдумали. И решили разойтись, поделился инсайдер. Они по-прежнему друзья и очень поддерживают друг друга.

году. Песня американской певицы Тейлор Свифт в седьмой раз возглавила британский хит-парад. Об этом сообщила Official Charts Company, отвечающая за составление музыкальных чартов в Соединенном Королевстве. Речь идет о композиции «A New

0: spīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimī. Līdz 29. jūnijam Armands Rimī karti konservētiem dārzeņiem Spilva atlaida līdz 30%. Bezalkoholiskais alus Valmiera muiža 0,5 litri 1,37 €. Tualetes papīrs Rimī 40 rulļi 6,59 €. Rimī. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
2: Любимые товары покупатели Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторный ударный шуруповерт 79 евро. Погружной насос 29 евро. И комплект сатинового постельного белья от 16 евро. Lidl. Стоит того.
3: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Smarjo, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей, отдельная машина для текстиля домашних животных и озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов обувь и не только. До 30 июня суперпредложение со скидками во всех прачечных Smarjo. Smarjo и пахнет чистотой.
4: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem Spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos kilograms arbūza, paskat, 89 centi, 800 grami tradicionālā cūgaļa šašlika, oho, 3,49 eiro. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās, 40% atlaide. Un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
1: Праздничная распродажа «Лига» «Верде Электроникс». С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
2: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1

0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota bZ4X un jaunā bZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: В доме не хватает места или просто умных решений?
2: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
1: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
3: All-time favorites.

0: 15%.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Цука!
3: Виста!
2: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks Cūgaļs un Vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos!
6: Top, top, top! TV3 Group и доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов клоунов, подай заявку в школу докторов клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора клоуна или посети drclowns.lv.
7: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
8: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Spilva labi, iet kopā!
10: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
11: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
10: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
11: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
10: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте.

Сеть магазинов «Мега» желает вам радостного праздника «Лига», хорошей компании, вкусного стола и настоящего летнего настроения. Все к празднику ищите в магазинах «Мега» по всей Латвии. Регистрируйся в приложении «Мега Дрогс» и делай покупки еще выгоднее. «Мега Дрогс» – для друзей все самое лучшее.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

Еще не пользуешься приложением MegaDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegaDraux. Для друзей дружеские цены.

продукты и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня. Еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics. All-time favorites.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Смаржо, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей. Отдельная машина для текстиля домашних животных. И озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня супер предложение со скидками во всех прачечных Смаржо. Смаржо и пахнет чистотой.
3: Яны! Яны!
4: Яны!
3: Яны!
5: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur

желает вам радостного праздника, Лига, хорошей компании, вкусного стола и настоящего летнего настроения. Все к празднику ищите в магазинах Мегао по всей Латвии. Регистрируйся в приложении Мегао Дрогс и делай покупки еще выгоднее. Мегао Дрогс. Для друзей все самое лучшее.

Еще не пользуешься приложением Megodraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Megodraux. Для друзей дружеские цены.

0: диджей-мешкин. RoyFest — масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
2: В доме не хватает места или просто умных решений?
3: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
2: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
4: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 28 июня. Куриные ножки в маринаде Тяково 2,69. И напитки Pepsi 2 литра только евро 59. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: Джемишкин. RawFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Grila sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов клоунов, подай заявку в школу докторов клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора клоуна или посети drclowns.lv.
4: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
5: Cūka!
6: Vista!
5: Ņemam abus!
6: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
5: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
6: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
5: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
6: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
7: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 28 июня куриные ножки в маринаде Тяково 2,69 и напитки

0: Пепси 2 литра, только €59. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz latvijaslepnums.lv.

Сеть магазинов «Мега» желает вам радостного праздника «Лига», хорошей компании, вкусного стола и настоящего летнего настроения. Все к празднику ищите в магазинах «Мега» по всей Латвии. Регистрируйся в приложении «Мега Дрогс» и делай покупки еще выгоднее. «Мега Дрогс» – для друзей все самое лучшее.

0: Еще не пользуешься приложением MegoDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegoDraux. Для друзей дружеские цены.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20.
1: Это топ-20.
2: Место номер 8. 8.

0: Тремешкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондер Сава. Билеты на ticketshop.lv.
1: Kas dara, tiem sanāk. Teledivi ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Teledivi – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата санитарных здоровья бесвейцаем.
3: В доме не хватает места или просто умных решений?
4: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
3: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай.

повсюду бензин. Но ты носишься искрой, синьорита, изысканность. Новую жизнь, одержимость, рвут когатки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Сеть магазинов Мего желает вам радостного праздника Лига, хорошей компании, вкусного стола и настоящего летнего настроения. Все к празднику ищите в магазинах Мего по всей Латвии. Регистрируйся в приложении Мего Дрогс и делай покупки еще выгоднее. Мего Дрогс. Для друзей все самое лучшее.

0: партнер ТОП РАДИО.
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!
3: Palējam izguļam, palējam izguļam, palējam izguļam.
4: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

диджей Мишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

0: скидки в интернет-магазине и магазинах Weekend. Самый большой выбор одежды и обуви в Латвии теперь со скидкой до 50%.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Новый международный турнир. Новый формат. Новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду. В одном турнире. 3